радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Рай. Доброе утро. В студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. На чемпионате лучше по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. На чемпионате лучше по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Теперь подробно. 17 железных кораблей сварили участники чемпионата лучше по профессии «Алроса» во время практического задания. Заготовки сварщиков судьи испытали на герметичность водой. Каждое изделие накачали воздухом и погрузили в чан. Появились пузырьки, сварной шов пропустил воздух. Задание для участников чемпионата в этом году усложнили. Конструкция состояла из швов под прямым и острым углами. В итоге из 17 кораблей только один оказался герметичным. Его автор получил бонусные баллы. Комментирует Владислав Найфельд, участник чемпионата «Лучший по профессии».
3: Сердце колотилось быстрее.
4: За себя гордость, что ли?
5: Вы
4: доволен,
5: да?
4: Я доволен, да. Не зря на водоотливе работаю.
2: Однако судьи оценивали другие параметры – точность сборки и красоту швов. Герметичный корабль с именем «Лира» в итоге принес его создателю четвертое место. Напомним, организаторы мероприятия «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. Далее. Предприятие тепловодоснабжения «Мирного» огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. И еще одна новость. Лето в Мирнинском и Ленском районах рано напомнило якутянам о приближающейся осени. В Ленске и Айхале прошел сильный ливень, а в удачном Чернышевском и Мирном выпали крупные хлопья снега. Продолжит Татьяна Маршалик, начальник Якутского гидрометцентра.
6: Прошедшие сутки на территории республики вышел глубокий циклон, который проследовал широтно с запада на восток. Под его влиянием прошедшие сутки был весь запад территории, поэтому наблюдались дожди, по количеству местами сильные. А запад территории, в том числе Мирнинский район, попадает в тыловую часть этого циклона, поэтому погода испортилась.
2: В ближайшие сутки низкая температура воздуха сохранится. Ночью от 0 до плюс 5, днем от 8 до 13. Повысится температура в конце недели. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
2: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в Мирном в обществе «Алроса Торг» требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер первой категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжал мимо города,
1: в которых счастье искали мы.

0: Хорошее настроение.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. На первую смену в оздоровительный лагерь «Алмаз» отправились 210 ребят. Мирнинские хоккеисты открыли всероссийскую акцию по борьбе за здоровый образ жизни. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Клинча, Субебец, Сул, Тосуню, Субебец, Субебец, Субебец, Субебец, Субебец, Субебец,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. На первую смену в оздоровительный лагерь «Алмаз» отправились 210 ребят. Мирнинские хоккеисты открыли всероссийскую акцию по борьбе за здоровый образ жизни. Теперь подробно. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. Далее. 210 ребят отправились на первую смену в «Алмаз». В Ленске стартовал сезон летних лагерей. На базе собрались дети со всего района, в том числе и семьи работников «Алмаздортранса». Для сотрудников предприятие закупило 90 путевок, по 30 на каждый сезон. Родители оплачивают только 20% от стоимости. Продолжит Алексей Бондаренко, председатель первичной профсоюзной организации «Алмаздортранса».
3: Те работники, кто является членами профсоюза, могут по выезду ребенка из лагеря обратиться в профсоюз и получить еще 20% от уплаченной стоимости. То есть там порядка 3500 рублей еще могут члены профсоюза компенсировать. То есть по итогу получается, работник «Алмаздортранса», являясь членом профсоюза, ему путевка на ребенка обходится 14 000 рублей.
2: Также в этом году выделили 245 бесплатных путевок для детей из многодетных и малоимущих семей, одаренных ребят Ленского района, школьников из села Натора и других. За три смены лагерь примет 630 детей. И еще одна новость. Летнюю тренировку юных мирнинских хоккеистов посвятили пропаганде здорового образа жизни. Спортсмены открыли общероссийскую акцию «Время независимых», которую проводят с 17 по 26 июня. Она посвящена Международному дню борьбы с наркоманией. Одна из эффективных форм такой борьбы – раннее привлечение к спорту. Комментирует Вадим Попов, тренер-преподаватель спорткомплекса «Кимберлит».
4: Поэтому мы делаем именно упор на детский спорт, чтобы их больше ничего другого не интересовало.
2: Общегородскую часть акции, организованной муниципальной антинаркотической комиссией и отделением по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Мирнинскому району, проведут в парке в субботу 20 июня с 12 до 3 часов дня. Детей и взрослых ждут спортивные мастер-классы, турнир по борьбе «Хабсагай» и квиз «Поколение ЗОЖ». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
1: А вы знали?

0: Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. На первую смену в оздоровительный лагерь «Алмаз» отправились 210 ребят. Мирнинские хоккеисты открыли всероссийскую акцию по борьбе за здоровый образ жизни. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

в закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно,

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя рука.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. На первую смену в оздоровительный лагерь «Алмаз» отправились 210 ребят. Мирнинские хоккеисты открыли всероссийскую акцию по борьбе за здоровый образ жизни. Теперь подробно. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. Далее. 210 ребят отправились на первую смену в «Алмаз». В Ленске стартовал сезон летних лагерей. На базе собрались дети со всего района, в том числе и семьи работников «Алмаздортранса». Для сотрудников предприятие закупило 90 путевок, по 30 на каждый сезон. Родители оплачивают только 20% от стоимости. Продолжит Алексей Бондаренко, председатель первичной профсоюзной организации «Алмаздортранса».
2: Те работники, кто является членами профсоюза, могут по выезду ребенка из лагеря обратиться в профсоюз и получить еще 20% от уплаченной стоимости. То есть там порядка 3500 рублей еще могут члены профсоюза компенсировать. То есть по итогу получается, работник «Алмаздортранса», являясь членом профсоюза, ему путевка на ребенка обходится 14000 рублей.
1: Также в этом году выделили 245 бесплатных путевок для детей из многодетных и малоимущих семей, одаренных ребят Ленского района, школьников из села Натора и других. За три смены лагерь примет 630 детей. И еще одна новость. Летнюю тренировку юных мирнинских хоккеистов посвятили пропаганде здорового образа жизни. Спортсмены открыли общероссийскую акцию «Время независимых», которую проводят с 17 по 26 июня. Она посвящена Международному дню борьбы с наркоманией. Одна из эффективных форм такой борьбы – раннее привлечение к спорту. Комментирует Вадим Попов, тренер-преподаватель спорткомплекса «Кимберлит».
3: Поэтому мы делаем именно упор на детский спорт, чтобы их больше ничего другого не интересовало.
1: Общегородскую часть акции, организованной муниципальной антинаркотической комиссией и отделением по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Мирнинскому району, проведут в парке в субботу 20 июня с 12 до 3 часов дня. Детей и взрослых ждут спортивные мастер-классы, турнир по борьбе «Хабсагай» и квиз «Поколение ЗОЖ». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Алроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио.

0: радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Приданов, и это новости короткой строкой. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. На первую смену в оздоровительный лагерь «Алмаз» отправились 210 ребят. Мирнинские хоккеисты открыли всероссийскую акцию по борьбе за здоровый образ жизни. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама.
6: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. На первую смену в оздоровительный лагерь «Алмаз» отправились 210 ребят. Мирнинские хоккеисты открыли всероссийскую акцию по борьбе за здоровый образ жизни. Теперь подробно. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. Далее. 210 ребят отправились на первую смену в «Алмаз». В Ленске стартовал сезон летних лагерей. На базе собрались дети со всего района, в том числе и семей работников «Алмаздортранса». Для сотрудников предприятия закупило 90 путевок, по 30 на каждый сезон. Родители оплачивают только 20% от стоимости. Продолжит Алексей Бондаренко, председатель первичной профсоюзной организации «Алмаздортранса».
3: Те работники, кто является членами профсоюза, могут по выезду ребенка из лагеря обратиться в профсоюз и получить еще 20% от уплаченной стоимости. То есть там порядка 3500 рублей еще могут члены профсоюза компенсировать. То есть по итогу получается, работник «Алмаздортранса», являясь членом профсоюза, ему путевка на ребенка обходится 14 000 рублей.
2: Также в этом году выделили 245 бесплатных путевок для детей из многодетных и малоимущих семей, одаренных ребят Ленского района, школьников из села Натора и других. За три смены лагерь примет 630 детей. И еще одна новость. Летнюю тренировку юных мирнинских хоккеистов посвятили пропаганде здорового образа жизни. Спортсмены открыли общероссийскую акцию «Время независимых», которую проводят с 17 по 26 июня. Она посвящена Международному дню борьбы с наркоманией. Одна из эффективных форм такой борьбы – раннее привлечение к спорту. Комментирует Вадим Попов, тренер-преподаватель спорткомплекса «Кимберлит».
4: Поэтому мы делаем именно упор на детский спорт, чтобы их больше ничего другого не интересовало.
2: Общегородскую часть акции, организованной муниципальной антинаркотической комиссией и отделением по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Мирнинскому району, проведут в парке в субботу 20 июня с 12 до 3 часов дня. Детей и взрослых ждут спортивные мастер-классы, турнир по борьбе «Хабсагай» и квиз «Поколение ЗОЖ». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

Алмазный край. Радио без границ.

0: разный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты спасешь.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: двери юбилейные. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
1: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете

0: Красный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Ξέρεις εδώ μας και τι συντσιάς και τι εις πίστητα

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирнинск-Нюрбинский комбинат забрал половину главных наград чемпионата «Лучший по профессии». «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». Дожди стабилизировали пожароопасную обстановку в лесах Ленского района. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Алмазный край. Алмазный край.
2: Не переключайся.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: В Мирном 17 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске. Мирнинск-Нюрбинский комбинат забрал половину главных наград чемпионата «Лучший по профессии». «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». Дожди стабилизировали пожароопасную обстановку в лесах Ленского района. Теперь подробно. Мирнинск-Нюрбинский комбинат стал триумфатором корпоративного чемпионата «Лучший по профессии 2026». Сотрудники МНГОКа забрали три главные награды из шести. Всего у комбината 8 призовых мест, включая победу в номинации «Гордость Алроса». Лучший в компетенции машинист насосных установок, дебютант чемпионата Николай Иванов. За его плечами 21 год работы на третьей обогатительной фабрике. Корпоративный чемпионат стал главной профессиональной битвой года для сотрудников «Алроса». За статус лучшего боролись 69 специалистов из Мирного, Айхала, Удачного, Ленска и Якутска. Далее. «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор «Беларусь» от «Алроса». Машину доставили из Усть-Кута по Лени и погрузили на тягач. Подарок алмазодобывающей компании преодолеет почти 600 километров на пути к адресату. Трактор вручат администрации Нюрбинского района в рамках празднования СХ. Машину будут использовать в сельском хозяйстве и работах по благоустройству. «Алроса» поддерживает районное присутствие компании в Якутии и за ее пределами, а также помогает в сохранении местных традиций. В 2025 году на праздновании Дня оленевода в Якутске компания подарила вахтовый автомобиль «Урал» команде Эвена Бытанайского района. Также в прошлом году компания подарила в честь СЭХа еще один трактор Верхневилюйскому району, годом ранее Вилюйскому. И еще одна новость. 4000 гектаров якутской тайги охвачены пламенем. Для сравнения, площадь Мирного – чуть более 7000 гектаров. С пожарами борются в 11 районах Якутии, в том числе Ленском. Сейчас там действуют 5 очагов пламени, однако все они находятся в отдалении от населенных пунктов. Пламя тушат 165 человек и 3 единицы спецтехники. На помощь пришла и стихия. На территорию Ленского района зашли дождевые осадки. Из-за них невозможно полностью осмотреть пожары. Но руководитель тушения пожара докладывает, что обстановка стабилизировалась. Сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 97 лесных пожаров. За тот же период 2025 года их было 147. Ситуацию в тайге контролируют на уровне республиканского правительства. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирнинско-Нюрбинский комбинат забрал половину главных наград чемпионата «Лучший по профессии». «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». Дожди стабилизировали пожароопасную обстановку в лесах Ленского района. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: В продуктовый магазин требуется продавец кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тунбир, Нимеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субекис, Нигар, Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Мирнинск-Нюрбинский комбинат забрал половину главных наград чемпионата «Лучший по профессии». «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». Дожди стабилизировали пожароопасную обстановку в лесах Ленского района. Теперь подробно. Мирнинск-Нюрбинский комбинат стал триумфатором корпоративного чемпионата «Лучший по профессии 2026». Сотрудники МНГОКа забрали три главные награды из шести. Всего у комбината 8 призовых мест, включая победу в номинации «Гордость Алроса». Лучший в компетенции машинист насосных установок, дебютант чемпионата Николай Иванов. За его плечами 21 год работы на третьей обогатительной фабрике. Корпоративный чемпионат стал главной профессиональной битвой года для сотрудников «Алроса». За статус лучшего боролись 69 специалистов из Мирного, Айхала, Удачного, Ленска и Якутска. Далее. «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор «Беларус» от «Алроса». Машину доставили из Усть-Кута по Лене и погрузили на тягач. Подарок алмазодобывающей компании преодолеет почти 600 километров на пути к адресату. Трактор вручат администрации Нюрбинского района в рамках празднования СХ. Машину будут использовать в сельском хозяйстве и работах по благоустройству. «Алроса» поддерживает районное присутствие компании в Якутии и за ее пределами, а также помогает в сохранении местных традиций. В 2025 году на праздновании Дня оленевода в Якутске компания подарила вахтовый автомобиль «Урал» команде Эвена Бытанайского района. Также в прошлом году компания подарила в честь СЭХа еще один трактор Верхневилюйскому району, годом ранее Вилюйскому. И еще одна новость. 4000 гектаров якутской тайги охвачены пламенем. Для сравнения, площадь Мирного – чуть более 7000 гектаров. С пожарами борются в 11 районах Якутии, в том числе Ленском. Сейчас там действуют 5 очагов пламени, однако все они находятся в отдалении от населенных пунктов. Пламя тушат 165 человек и 3 единицы спецтехники. На помощь пришла и стихия. На территорию Ленского района зашли дождевые осадки. Из-за них невозможно полностью осмотреть пожары. Но руководитель тушения пожара докладывает, что обстановка стабилизировалась. Сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 97 лесных пожаров. За тот же период 2025 года их было 147. Ситуацию в тайге контролируют на уровне республиканского правительства. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: «Алмазный край». Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев. Алкоголь нередко становится причиной поступков, о которых потом приходится жалеть. Семейные конфликты, драки, нарушения закона – многие такие случаи происходят именно в состоянии алкогольного опьянения. Как сегодня выглядит ситуация в Мирнинском районе и с какими нарушениями чаще всего сталкиваются сотрудники полиции? И какие меры помогают поддерживать порядок? Об этом поговорим прямо сейчас с нашим гостем, заместителем начальника отдела МВД России по Мирнинскому району, начальником полиции Сергеем Егоровым. Сергей Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Давайте начнем с общей картины. Какая сегодня оперативная обстановка в Мирнинском районе? И если говорить о статистике, какую долю составляют преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения? И если возможно, приведите несколько цифр, чтобы наши и слушатели, и зрители понимали масштаб проблемы.
4: Ну, у нас от основной массы как бы преступлений, конечно, там присутствуют разные виды преступлений, поэтому точное количество, ну, в процентном соотношении оно как бы несущественно. Но при этом, при всем, есть категории преступлений, которые относятся против личности, против здоровья и жизни граждан. И там практически все преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения, что как бы очень плохо сказывается на общественность и общественные нравы, как бы. И у нас сейчас преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, вот из этой категории, выросли на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть у нас в прошлом году, если было сколько-то там, если 10, то сейчас уже как бы 15. Совершенное. Соответственно, это вызывает опасения. Но с нашей стороны, со стороны правоохранительных органов проводятся мероприятия, которые предупреждают и профилактируют вот, именно алкогольные преступления, так называемые. А вместе с тем, вот хотелось бы довести статистические данные, которые вот с ноября по декабрь 2025 года нами было выявлено 4 факта бутлегерства. Это доставка алкоголя, который сейчас смело можно сказать бич нашего города. И по части 3 статьи 14.17 это более как бы тяжкие составы для административного производства. Это объекты общественного питания, которые без лицензии реализуют крепкую алкогольную продукцию, то есть свыше 16% спиртосодержания. И также было выявлено 3 факта по статье части 3 статьи 14.16. Также тенденция продолжается, что тоже вызывает, как бы сказать, обеспокоенность, то, что все равно, сколько бы мы выявляли, все равно продолжается. Вот по 14-17, с января по апрель, это вот бутлегерство, также мы выявили 3 факта, но на сегодняшний день уже 7 фактов выявлено. То есть доставка алкоголя, она на самом деле по федеральному закону 171, она абсолютно незаконна. То есть дистанционным способом нельзя продавать алкогольную продукцию. Но есть нерадивые граждане, некоторые иностранные граждане, которые пренебрегают вот требования этого закона и доставляют алкоголь. В основном это вот через разные приложения. С этим мы, конечно, боремся. И здесь, как бы сказать, мы не остановимся. Это статья двойной превенции, что означает, что если мы, допустим, выявим в течение одного года повторность у этого лица, который был подвергнут к административной ответственности, его ждет уголовная ответственность.
3: Очень рискованно. Но я все-таки предлагаю поговорить о профилактике, помимо цифр. Какие меры сегодня помогают снижать количество таких преступлений? И что, на ваш взгляд, больше всего дает результат?
4: Ну, на самом деле, вот мы практически, вот как я ранее до этого говорил, то, что мы себе анализ провели, в основном все, которые... спиртные напитки, они, которые участвовали в преступлении, то есть это на месте совершения преступления были обнаружены, они все анализируются. То есть практически все были куплены в законное время, то есть с 2 до 8, а если после 8, то у объектов общественного питания. К сожалению, пока нормам закона это никак не регулировано, то, что на вынос продают объекты общественного питания, но вместе с тем есть там тоже ответственность, если не раскупорено. И вот употребив спиртное, вот люди совершали противоправные деяния. Вот так.
3: Мы упомянули бутлегерство, но многие слышали про эту тему. Далеко не все понимают, что это не только нарушение закона, но и риск большой для здоровья людей. Насколько эта проблема актуальна именно для мирного? И какая ответственность предусмотрена для тех, кто занимается такой незаконной продажей спиртного?
4: Ну, там санкции статей начинаются от 30 тысяч как бы на физическое лицо. Но там объект административного правонарушения. Нарушение, это, ну, то есть субъект, это и есть физическое лицо, как бы оно не наделенное правом предпринимательской деятельности. Они в основном вот это люди, которые работают в такси, которые с нами уже установлены, они и доставляют, допустим, там заказывают, и они выкупают. Вот этот алгоритм мы уже все этот как бы установили точно, что они едут в объект общественного питания. Если кто не понимает, что такое объект общественного питания, это вот кафе, бары, рестораны и тому подобное, где реализуется алкогольная продукция. И вот хотелось бы, чтобы граждане поняли, у нас в городе Мирном, промышленном, вот я на это постоянно акцентирую, промышленном городе ведут деятельность 41 объект общественного питания. И, как бы сказать, оттуда они выкупают на вынос, и везут, и продают.
3: Можете за последние несколько месяцев рассказать примеров из практики, не называя имен, точек продажи, что было приостановлено где?
4: Приостановлено?
3: Приостановлена продажа, либо
4: внесли какие-то... Вот Здесь есть такое. Я пытаюсь вот всех субъектов малого и среднего бизнеса, ну, то есть предпринимателей, которые владеют этим объектом общественного питания, которые уже были привлечены к административной ответственности, всем пытался, ну, донес, надеюсь, разъяснил, что есть требования федерального закона 171 по расстоянию, по времени. Было принято решение, ну, то есть законодательный акт закона Республики Саха-Якутия от 1 марта 2025 года, который усилил требования к объектам общественного питания. Они, значит, такие: если отсутствует лицензия, и если там, ну, несколько условий, если этот объект общественного питания от входа до фасада ближайшего многоквартирного дома менее 50 метров, они имеют право продавать только до 8 часов. Угу. А если лицензиаты, то только до 23 часов. Это где расстояние от 50 метров. А если еще там несколько требований есть, которые у нас в постановлении главы района, которые, ну, по закону федеральному закону 171, субъекты, муниципальные образования, имеют право сами устанавливать расстояние. И здесь от медицинских организаций, от их калитки, от угу. входа до входа вот объекта общественного питания 200 метров. Угу. Мы выявили уже два факта, которые не соответствовали. Оба привлечены к ответственности. Сейчас дальнейшее разбирательство ведется по прекращению деятельности.
3: Вопрос для простого обывателя, который касается каждого покупателя. На какие признаки стоит обратить внимание человеку при покупке алкогольной продукции в магазине, в кафе или в том же баре? Что может говорить о том, что продукция именно в этой точке реализуется незаконно?
4: Ну, здесь какая? Допустим, вот как до этого тоже говорил, индивидуальные предприниматели – это априори те лица, которые не имеют лицензии. Потому что, чтобы иметь лицензию для реализации алкогольной продукции, основное требование – это наличие юридического лица. То есть оно должно быть зарегистрировано как юридическое лицо. На уголке потребителя обязаны это разместить. Это по требованию закона о защите прав потребителя и Гражданского кодекса статьи 495, mm-hmm. который там указывает, какие документы. Если, допустим, человек с активной общественной позицией, ну, такие у нас есть граждане, uh-huh. очень глубоко благодарен на самом деле таким uh-huh. людям, которые, ну, как бы сказать, на стороне не остаются, и нарушение закона как бы до нас доводит. И смотрит, и в уголке потребителя, если это индивидуальный предприниматель, то только до 8. Если uh-huh. там еще одно условие, близко стоит многоквартирный дом. Uh-huh. Ну, на глаз можно определить примерно 50, но меньше. Пусть сообщат, мы измерим, мы проверим с привлечением специалиста. Потом, если это все законно, конечно, мы административное производство прекратим. А если незаконно, то привлечем к ответственности.
3: Вот если брать статистику по самым таким громким заявлениям, по преступлениям, что происходило в состоянии алкогольного опьянения, какие нарушения закона?
4: По двум убийствам оно было продано на вынос. Угу. Объектом общественного питания. Но там мы не смогли установить, была ли раскупорена. Угу. Вот это, допустим, тоже до субъектов малого и среднего бизнеса хотел бы довести, чтобы вся алкогольная продукция, в том числе металлические банки, где пиво, они должны быть открыты для продажи. Иначе там ответственность по части 3 статьи 14.16 Кодекса административного правонарушения влечет ответственность.
3: Угу, хорошо. И в завершении нашего разговора, о чем особенно важно помнить гражданам, чтобы не допускать злоупотребления алкоголем и связанных с этим правонарушений?
4: Ну, вот моя статистика, которую я озвучил, и вообще весь анализ всей моей службы в полиции показала, что практически все преступления против личности, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, когда вы употребляете алкогольные напитки, то уже есть риск, что вы станете либо жертвой, либо ну, неконтролируемых эмоций и можете стать как бы виновником преступления. Поэтому я всех призываю как бы воздержаться от злоупотребления. Вот некоторые не понимают, вот меня как бы считают тоже ярым там, каким-то активистом, что этот против алкоголя, это не так. Есть люди, которые употребляют культурно, а есть люди, которые злоупотребляют. То есть, употребив какие-то спиртные напитки, нарушает права других граждан. Вот я с этим именно борюсь, и как бы в борьбе этого и охватывается все вот субъекты, вот участники данного производства. То есть, это от точки А до точки Б. То есть, причинно-следственную связь всех мы проверяем. И также хотелось бы добавить, что 21 июня на местности Чуланыр уже постановлением главы района, которое вынесено вот буквально вчера, зарегистрировано, полностью запрещается реализация алкогольных напитков. И хотелось бы призвать, чтобы там никто не этот не
3: и старался. И собой тоже не привозили.
4: Да, да, потому что будет организована охрана общественного порядка. Желательно, чтобы никто не нарушал данные требования.
3: Лето обещает быть интересным. Давайте проведем его культурно.
4: Абсолютно согласен.
3: Спасибо вам, Сергей Николаевич, за подробную информацию, полезную. И благодарим вас, что пришли.
4: Спасибо.
3: До свидания.
4: До свидания.
1: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирнинск-Нюрбинский комбинат забрал половину главных наград чемпионата «Лучший по профессии». «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». Дожди стабилизировали пожароопасную обстановку в лесах Ленского района. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914

0: 295 23 46 8 914 295 23 46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске. Мирнинск-Нюрбинский комбинат забрал половину главных наград чемпионата «Лучший по профессии». «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». Дожди стабилизировали пожароопасную обстановку в лесах Ленского района. Теперь подробно. Мирнинск-Нюрбинский комбинат стал триумфатором корпоративного чемпионата «Лучший по профессии 2026». Сотрудники МНГОКа забрали 3 главные награды 6. Всего у комбината 8 призовых мест, включая победу в номинации «Гордость Алроса». Лучший в компетенции машинист насосных установок, дебютант чемпионата Николай Иванов. За его плечами 21 год работы на 3-й обогатительной фабрике. Корпоративный чемпионат стал главной профессиональной битвой года для сотрудников «Алроса». За статус лучшего боролись 69 специалистов из Мирного, Айхала, Удачного, Ленска и Якутска. Далее. «Алмаз-Дортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор «Беларусь» от «Алроса». Машину доставили из Усть-Кута по Лени и погрузили на тягач. Подарок алмаздобывающей компании преодолеет почти 600 километров на пути к адресату. Трактор вручат администрации Нюрбинского района в рамках празднования СХ. Машину будут использовать в сельском хозяйстве и работах по благоустройству. «Алроса» поддерживает районное присутствие компании в Якутии и за ее пределами, а также помогает в сохранении местных традиций. В 2025 году на праздновании Дня оленевода в Якутске компания подарила вахтовый автомобиль «Урал» команде Эвена Батанайского района. Также в прошлом году компания подарила в честь СХ еще один трактор Верхневилюйскому району, годом ранее Вилюйскому. И еще одна новость. 4000 гектаров якутской тайги охвачены пламенем. Для сравнения, площадь Мирного – чуть более 7000 гектаров. С пожарами борются в 11 районах Якутии, в том числе Ленском. Сейчас там действуют 5 очагов пламени, однако все они находятся в отдалении от населенных пунктов. Пламя тушат 165 человек и 3 единицы спецтехники. На помощь пришла и стихия. На территорию Ленского района зашли дождевые осадки. Из-за них невозможно полностью осмотреть пожары. Но руководитель тушения пожара докладывает, что обстановка стабилизировалась. Сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 97 лесных пожаров. За тот же период 2025 года их было 147. Ситуацию в тайге контролируют на уровне республиканского правительства. У меня на этом все. До встречи в эфире.

что я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтоном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствен. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, ЛАР, Гелер, Надзор, Федеральная служба, и Клинча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

долго искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: Now when I was a little boy.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Ленск 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

давай без слез. На этот раз я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я заберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Звездный край.
1: Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: тобой.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: В Мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регулярный надзор Федеральной службы и Клинча Субибирсел, то в Сумю Субикис Нюгар Бирга.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

«Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы кровь, а улицы сонного города, да я лучше тебя.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио Алмазный край.
1: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последний.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОН мирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И КЮСЕ-ТОН СУБЕ-БИРСЛ. ТОСУНЮ СУБЕ КИСУНЮ ГАРБИ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: не переключайся. В Мирном 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: вернуться невозможно.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. 102.4 FM.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИЗ «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Ленский район оказался в лидерах по числу пострадавших от клещей в Якутии. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». 2 часа в сутки. В Мирном объявили правила онлайн-веломарафона. Теперь подробно. В Якутии растет число пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 324 случая. При этом почти половина, 158, приходится на Ленский район. Здесь ситуация остается самой напряженной в республике. Также по полсотни обращений зарегистрировали больницы в Алданском и Алекминском районах. На территориях массового пребывания населения начались акарицидные обработки. Особое внимание уделяют летним оздоровительным учреждениям. Специалисты напоминают, при укусе необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Далее. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор «Беларусь» от «Алроса». Машину доставили из Усть-Кута по Лени и погрузили на тягач. Подарок алмазодобывающей компании преодолеет почти 600 километров на пути к адресату. Трактор вручат администрации Нюрбинского района в рамках празднования СХ. Машину будут использовать в сельском хозяйстве и работах по благоустройству. «Алроса» поддерживает районное присутствие компании в Якутии и за ее пределами, а также помогает в сохранении местных традиций. В 2025 году на праздновании Дня оленевода в Якутске компания подарила вахтовый автомобиль «Урал» команде Эвена Бытанайского района. Также в прошлом году компания подарила в честь СЭХа еще один трактор Верхневилюйскому району, годом ранее Вилюйскому. И еще одна новость. В Мирном стартовала регистрация на онлайн-веломарафон. Он пройдет в Алмазной столице с 26 по 28 июня. Для участия необходимы велосипед и GPS-трекер. Каждый день разрешено ехать не более 2 часов и только один раз. За каждую лишнюю минуту организаторы будут минусовать у участника полкилометра дистанции. Останавливаться во время заезда нельзя. Победит тот, кто за 3 дня накрутит больше всего километров. Организаторы примут результаты в день заезда до полуночи. Заявки принимают по телефону 8-924-363-49-40 в мессенджере «Макс». У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. Не ожидают дождя и линчания. В городе на линии пасмурно до плюс 13. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 15. В алмазной столице хмурое небо, 14 градусов и без осадков.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край»

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Гороскоп. Овны. Благоприятный период, чтобы осуществить задуманное в личной сфере. Проявляйте больше внимания и заботы к своему любимому человеку. Тельцы. Вы получите хорошую новость, которая будет связана с вашей профессиональной сферой. Посвятите время наведению порядка в доме. Выбросите ненужные вещи, проведите ревизию документов. Близнецы. Вам нужно ответственно подойти к любым текущим вопросам, особенно к финансовым операциям. Возможны потери на этом уровне. Но если вы будете умнее, сможете приумножить свое состояние и создать хорошую материальную базу для себя и своей семьи. Раки. Вы сможете добиться своих целей только при поддержке окружающих. Постарайтесь достичь понимания с друзьями, с которыми был конфликт. Львы. Наступил благоприятный период для всех начинаний. Любое дело принесет вам успех и хорошую прибыль. Возможно, неожиданное известие, которое положительно повлияет на вашу жизнь и изменит ее к лучшему. Девы. Отложенные вопросы могут заставить вас изрядно потрудиться на этой неделе. Если вы не будете нервничать, то сможете быстро решить все вопросы в свою пользу. Весы. Благоприятный период для новых знакомств, общения и решения бытовых проблем. Получится исполнить какое-то ваше давнее желание или план. Возьмите паузу в работе и отправляйтесь в путешествие. Скорпионы. Неделя благоприятна для командировок или небольших путешествий. Возможно, интересные знакомства, которые расширят горизонты и откроют перед вами новые выгодные проекты. Стрельцы. Благоприятный период для финансовых решений и поиска новой работы. Могут возникнуть небольшие сложности в делах, поэтому просите помощи, если она вам необходима. Козероги. У вас появится шанс проявить себя и оказаться в центре внимания. Вы легко сможете завоевать симпатию нужного человека и добиться своих целей. Водолеи. Может произойти неожиданное знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь. Но не форсируйте события. Это главный ключ к вашему счастью. В отношениях с любимым человеком у вас царит гармония и полное взаимопонимание. И, наконец, рыбы. Благоприятный период для оформления нотариальных документов, общения к органам власти и к руководству. Также неделя будет удачной для приобретения крупных покупок и инвестиций.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Ленский район оказался в лидерах по числу пострадавших от клещей в Якутии. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». 2 часа в сутки. В Мирном объявили правила онлайн-веломарафона. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. Не ожидают дождя и линчания. В городе Налине пасмурно до плюс 13. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 15. В алмазной столице хмурое небо, 14 градусов и без осадков.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

сводит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Ленский район оказался в лидерах по числу пострадавших от клещей в Якутии. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». 2 часа в сутки. В Мирном объявили правила онлайн-веломарафона. Теперь подробно. В Якутии растет число пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 324 случая. При этом почти половина, 158, приходится на Ленский район. Здесь ситуация остается самой напряженной в республике. Также по 50 обращений зарегистрировали больницы в Алданском и Алекминском районах. На территориях массового пребывания населения начались акарицидные обработки. Особое внимание уделяют летним оздоровительным учреждениям. Специалисты напоминают, при укусе необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Далее. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор «Беларус» от «Алроса». Машину доставили из Усть-Кута по Лени и погрузили на тягач. Подарок алмазодобывающей компании преодолеет почти 600 километров на пути к адресату. Трактор вручат администрации Нюрбинского района в рамках празднования СХ. Машину будут использовать в сельском хозяйстве и работах по благоустройству. «Алроса» поддерживает районное присутствие компании в Якутии и за ее пределами, а также помогает в сохранении местных традиций. В 2025 году на праздновании Дня оленевода в Якутске компания подарила вахтовый автомобиль «Урал» команде Эвена Бытанайского района. Также в прошлом году компания подарила в честь СЭХа еще один трактор Верхневилюйскому району, годом ранее Вилюйскому. И еще одна новость. В Мирном стартовала регистрация на онлайн-веломарафон. Он пройдет в Алмазной столице с 26 по 28 июня. Для участия необходимы велосипед и GPS-трекер. Каждый день разрешено ехать не более 2 часов и только один раз. За каждую лишнюю минуту организаторы будут минусовать у участника полкилометра дистанции. Останавливаться во время заезда нельзя. Победит тот, кто за 3 дня накрутит больше всего километров. Организаторы примут результаты в день заезда до полуночи. Заявки принимают по телефону 8-924-363-49-40 в мессенджере «Макс». У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. Не ожидают дождя и линчания. В городе на линии пасмурно до плюс 13. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 15. В алмазной столице хмурое небо, 14 градусов и без осадков.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ленский район оказался в лидерах по числу пострадавших от клещей в Якутии. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». 2 часа в сутки. В Мирном объявили правила онлайн-веломарафона. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. Не ожидают дождя и линчания. В городе Налине пасмурно до плюс 13. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 15. В алмазной столице хмурое небо, 14 градусов и без осадков.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кринчес Юбибир Сыл Тосуню Сюбик Сюбик Сюбик Сюбик.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете?

0: В мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Ленский район оказался в лидерах по числу пострадавших от клещей в Якутии. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор от «Алроса». 2 часа в сутки. В Мирном объявили правила онлайн-веломарафона. Теперь подробно. В Якутии растет число пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 324 случая. При этом почти половина, 158, приходится на Ленский район. Здесь ситуация остается самой напряженной в республике. Также по полсотни обращений зарегистрировали больницы в Алданском и Алекминском районах. На территориях массового пребывания населения начались акарицидные обработки. Особое внимание уделяют летним оздоровительным учреждениям. Специалисты напоминают, при укусе необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Далее. «Алмаздортранс» везет в Нюрбинский район Якутии подарочный трактор «Беларус» от «Алроса». Машину доставили из Усть-Кута по Лени и погрузили на тягач. Подарок алмазодобывающей компании преодолеет почти 600 километров на пути к адресату. Трактор вручат администрации Нюрбинского района в рамках празднования СХ. Машину будут использовать в сельском хозяйстве и работах по благоустройству. «Алроса» поддерживает районное присутствие компании в Якутии и за ее пределами, а также помогает в сохранении местных традиций. В 2025 году на праздновании Дня оленевода в Якутске компания подарила вахтовый автомобиль «Урал» команде Эвена Бытанайского района. Также в прошлом году компания подарила в честь СЭХа еще один трактор Верхневилюйскому району, годом ранее Вилюйскому. И еще одна новость. В Мирном стартовала регистрация на онлайн-веломарафон. Он пройдет в Алмазной столице с 26 по 28 июня. Для участия необходимы велосипед и GPS-трекер. Каждый день разрешено ехать не более 2 часов и только один раз. За каждую лишнюю минуту организаторы будут минусовать у участника полкилометра дистанции. Останавливаться во время заезда нельзя. Победит тот, кто за 3 дня накрутит больше всего километров. Организаторы примут результаты в день заезда до полуночи. Заявки принимают по телефону 8-924-363-49-40 в мессенджере «Макс». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. Не ожидают дождя и линчания. В городе Налине пасмурно до плюс 13. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 15. В Алмазной столице хмурое небо, 14 градусов и без осадков.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.